0: größten Hits des Ostens.
1: Antenne Ostalgie.
2: Проверяю готовность. Первый, второй, третий. Начинаю отсчет. Пять, четыре, три.